маленькой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё.

0: Beyoncé Goof.
1: И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Лени.

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или из

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

Спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, что...

когда идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают его.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: важно. Я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вальяжно.

0: Медленно, но верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fool them, G.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fool them.
1: Ты их всех провел.
3: Что
1: два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

которым правят деньги. Я согласен, и я в ахуе. Всем этим охуевшим детям охота дать чипалаха. Но мужчина не носит платья, не ходит с ногтями накрашенными. Это motherfucking Russia.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать, легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих под эхи. Трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо. Проехали в боях без доспехов, похоронили некоторых страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом, и храним в сердцах тех, кто...

выдохи, вдохи, в арках и во дворах. Полыхают бохи, дохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк.

0: умеет держать свой вектор, и все будет заявиться.
1: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
2: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

0: Йо-йо.
1: Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено, Таллин в Эстонии.

чувствую, как внутри меня дрожит это зло. Я хоть тебе не помню, когда все началось, и кто познакомил меня с этим гондоном. Была осень, появилось вещество и понеслось. А чем все

0: все как мы любим.
1: Это просто мысли вслух.
0: Когда потухнет свет на кухне,
1: там останется гуф.
0: Плюс еще скоро появится свет из окна.
1: И все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.
0: Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету как такового.

такой красивый. Играла музыка, трек был грустный. Я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: Зима есть, кто живой, я не знаю.
1: Happy New Year. У меня всего один

mistake. Just so that boss of a saint. Biden, you know what I'm saying. Дайте мне это быстрей, сколько можно просить, меня тошнит от вашей.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нет.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: Не пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо. Сколько по стране

0: С ними все ясно. Давай уже, пора.
1: Нет, они живы, они успеют.
2: Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

0: Сначала мне
1: тормози
0: вчера, а сегодня я очнулся дома. Подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, я иногда еще включаю трубку в авиа.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу больше.

0: бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись. А то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.

это не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай то,

собираю. Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии,

0: Blue Gang Family, nigga, what?
1: Скоро на местность, все как мы любим.
2: Его окрестность, альбом совместно. Баста и Гу.
3: Спроси у соседа.
2: Да.
1: Всем берегам, всем берегам. Два круглые 10, здесь мы.
3: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
1: Поехали.
3: Вася, да.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Но не важно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вольяжно.

0: ну верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что

что ж тут дым, я не вернусь назад пустым. Пора привстать на отдых, хуй с ним, главное не усни. ПФМ ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по кругу.

Вот это да. Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно посмотрел.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

Итак. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нет.

Да по Велеской. Ищешь смысл, слушай песню. Ищешь суть, заткни этих сук и добавь плюсика на крестике. Напряги мозги, если они есть, все здесь. Нас ни с кем не спутать, ТГК МС.

идет раненый лев. Его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на туриз меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тереть, ёпта, не нравится тебе, если вам не нравится мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин 100%. Влад Валов вам гораздо лучше расскажет об этом. Так вот, Алик решил устроить его захват. По итогу его забрали люди в странных халатах. Я переживаю за брата. Алик, если все нормально, подай какой-нибудь знак. Но, видимо, пока еще рановато. И как он только появится,

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

0: трясутся, сука, ты давно хотелся сказать вам, блядь, меня заебали все.
1: Thank you.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам.

Blankard Production, Lingua. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

Говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанчу блюдо грацнее Бальбоа. Смоги? Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим

0: Весь молодой русский рэп из штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем.

The man, Luke Gang, OG, GUF, Москва. Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

И снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть.

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. Уа. МСК. OG, нега.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

0: Это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого.

совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости. Спасибо.

посоветовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет, я боюсь, что сейчас ты приедешь.

0: бы отпустила.
1: Двери закрываются.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными, чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

до середины время делать выводы и хотя бы изредка

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Ортопедию у меня платили давно. И не ваше дело ее вернуть, потому что у вас ее нет у самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

лагерях ходил и с собаками, и в бригаде Василинова. Режим, чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

дней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно, кому я хочу,

0: Пускай наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне. Летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за руку с ней.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник, люблю дуть. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и битву. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

Ну, Яман, Вагуан, Оригинал. I'd like a rock one.

носит синей, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: сейчас, наверное, все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно, кому я хочу, чтобы...

0: будет бабушка, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине, видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне, летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за руку с ней.

то ж тупим, я не вернусь назад пустым. Пора пристать на отдых, хуй с ним, главное не усни. По FM ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по окружным.

кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

Alright.

Хочешь меня своим рэпом впечатлить? Напичкай речитатив чем-нибудь значительным, чем-нибудь таким, к чему не подобрать ключи. Тем, от чего заболеешь и не спасут врачи, в темах не мельчи, в каждой рифме чип. Зачитывать в ритм не надо особых причин. Помню чинную, чему меня учитель учил. Делай рыбчину так же, как делаешь тайчи. Подчива, сморчиба, это лучше чил. Мой уличный стиль не только для прокачанных точил. Под ногами много всякой беспонтовой мелочи.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать, легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих под эхи.

выдохе, вдохе, в арках и во дворах. Полыхают бохи, дохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Может, завтра? А где все вот эти...

лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник в

0: ты как считаешь? Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губа жированный раскрывает. На передних смолаш, пастор крошит с края пролеченный калаш. Острый секатор, табак из Эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика, раскрывает фаст, я не засыпаю.

когда идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

0: Весь молодой русский рэп из штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

0: Это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого.

сушенок рота, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости.

посоветовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет, я боюсь, что сейчас ты приедешь.

выжил. Спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг, так что

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.
1: Если они

0: Ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fool them, G.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fool them.
1: Ты их всех провел.
3: What's us two guys doing?
1: Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

Nigga what? New gang family, nigga what? Земля рекордс, нигде.

Знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю где-то

0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел, так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил меня...

0: птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач вот в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой и береги свое здоровье. Ты постой, это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии

плоскости, из той же плоскости на конце бойца. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе, и пусть забью всего один гол. Я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала.
1: Все как мы любим.
0: Это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
0: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна.
0: И все должно быть нормально, пока за окном она.
2: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
3: Это алхимия.

0: народу кричало мне:
1: тормози, вчера.
0: А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойное на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиа.

0: красавец. Но я пока подожду.
1: Она с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я в 2 икса, плюс ты

Московского доставлен сотрудник милиции, отпизженный жестко. Типа в то же время вечером того же дня три типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает, скромно три типа стояли, бухали во дворе.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.

nigga, what? New gang family, nigga, what? Земля рекордс.

знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю где-то.

знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю где-то

0: бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись.
1: Давай,
0: а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.

спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, чтобы...

Павелецкой. Ищешь смысл, слушай песню. Ищешь суть, заткни этих сук и добавь плюсика на крестике. Напряги мозги, если они есть, все здесь. Нас ни с кем не спутать, ТГК МС

0: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. Уа. МСК. OG, нега.

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Был у меня очень давно. И не больше всего ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

каторге я уже был, и в номерах ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

0: вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.
1: Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу мутирю, все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

Может и раньше пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про...

0: Алик, Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

0: дома. Дома. Че?
1: В конечном итоге

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что?
2: Не всех.
3: Подайте.

0: Идти к тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз, на ты решаешь. Он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся. Я вижу, что шизофрении нет, он психопат, чистой воды. Вот.

0: Купил себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь по

Second baby mom. What's up?

знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю где-то

маленькой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники. Ёпта, это ещё не всё. Не был уверен.

0: На машине было гнездо.
1: Новости из той же плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

0: Лови.
1: Слимус, минус, плюс, гуф, лови.

но не по ошибке. За свое готовы во все тяжкие. Не ведемся на блестяшки. Мы Всевышний любит нас этим счастливы. Всевышний любит нас этим счастливы.

0: красавец. Но я пока подожду.
1: Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

Можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

из той же плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

0: Весь молодой русский рэп и штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, что...

пустым, я не вернусь назад пустым. Пора привстать на отдых, хуй с ним, главное не усни. ПФМ ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по окружным.

парней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно, кому я хочу.

0: будет бабушка, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине, видимо, теперь только во сне. Я буду

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные, скажи. Ну вот скажи, ты... греки, психи, всем постам.
1: Смотри. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите, пробовать.

0: Почему?
1: По качану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне

Вот это да. Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно поспал.

Рыкать губа, масса масси. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она и

Чё, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны по времени, по дате, на циферблате, кто правообладатель и кто выпускать хотел.

где Клязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть. Но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом.

Ленинской до Павелецкой. Ищешь смысл, слушай песню. Ищешь суть, заткни этих сук и добавь плюсика на крестике. Напряги мозги, если они есть, все здесь. Нас ни с кем не спутать, ТГК, МС.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно посмотрел.

Может, завтра. А где все вот эти? Давай не сегодня.

просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь и лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это, и кто-то чайник включит.

0: знаешь, как считаешь. Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губажированный раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из Эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит поливает из колонок классика, раскрывает фаст, я не засыпаю.

Хочешь меня своим рэпом впечатлить? Напичкай речитатив чем-нибудь значительным, чем-нибудь таким, к чему не подобрать ключи. Тем, от чего заболеешь и не спасут врачи, в темах не мельчи, в каждой рифме чип. Зачитывать в ритм не надо особых причин. Помню чинную, чему меня учитель учил. Делай рыбчину так же, как делаешь тайчи. Подчива, сморчиба, это лучше чил. Мой уличный стиль не только для прокачанных точил. Под ногами много всякой беспонтовой мелочи.

продолжает путь. Походу хватит, Лёхе столько хапати. Расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать. Легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово. На двоих по дэхе, трёха бэха и Илюхи пятихат. Сверху эхо, проехали по яхте с доспехов. Похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха. Земля пухом, мы храним сердцах тех, кто...

выдохи, вдохи, в арках и во дворах полыхают бохи, дохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк.

письменный планет. Зима рыкает снегуба. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она, и рэп

Nigga what? New gang family, nigga what? Земли рекордс, нигга,

знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю где-то.

Они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

чуть больше года, но это другой третий, теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного, абсолютно все, кроме третьего, дружба.

0: прощать. Истории из жизни, мелкие обрывки памяти.
1: Можно поделюсь с тобой? Сегодня укусил нашего волонтера.

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня, это

0: сами и дарите их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз в натуре, что он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.

ж тупым, я не вернусь назад пустым. Пора привстать на отдых, хуй с ним, главное не усни. ПФМ ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по окружным.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету как такового.

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня, это

0: и дарите их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз, на ты решаешь. Он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.
2: Здравствуйте.

0: такой красивый.
1: Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал. Дым был вкусный, потихо вникал, что быть хочу с ней.

просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

Нас не устроят, это наш город. Мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое. Тут куча достойных. Да, я не воин. И ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое. Зато я не простой.

0: уже завтра.
1: А где все вот эти?
0: Давай не сегодня. Люди думают, что это совсем не круто, что я засыпаю под утро. Чё ты ещё

Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник.

0: ты как считаешь? Базар Азира, заваренный крепкой чай, в меру губа жированный раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из Эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика, раскрывает фаст, я не засыпаю.

рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

Не было в планах дотянуть до 30. Только чудо могло меня тогда спасти. Видимо, я его пропустил. Но 35 зим я проводил.

0: дома. Дома.
1: В конечном итоге

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
2: А ты что?
0: Не всех.

не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук, как и битву. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

Și... Propaganda de Rising Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Грань между людьми психически больными и нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше

0: Я больше не с вами.
1: Чё, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени, по дате, на циферблате, кто правообладатель.

пытался, не нарывался на скандал сам. Я делал рэпчик и настолько начитался, что потерялся сам, где Клязьма, а где у нас Яуза. Мне показали, что бывают подводные камни, сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть, но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом круг.

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или из

0: как луна, я шлю свой салам этим домам.
1: СМ решает. Если что случится с луком, вы знаете, где меня искать. Я сама и вас найду. Оторву уши и все на свете, что только болтается. Мир.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что...
2: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу. Решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если они...

0: Неважно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору, валить.

0: Ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к

0: Весь молодой русский рэп из штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

0: Короче, все у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
1: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

0: Радио.
1: Грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше не рисуй ничего на коже. Будь хорошим при прохождении.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: Охуеть
0: можно? Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет,
0: не буду. Нет, это позор. Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу, твои друзья-наркоманы.
1: Бабушка сидит?
0: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
1: У меня друзья-наркоманы?
0: Все.
1: Паша, ты зачем говоришь?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну вот когда ты вырастешь,
1: когда?
0: Я надеюсь, скоро, ты поймешь.
1: Что?
0: Ценность мира, жизни, человечества.
1: Понимаешь?
0: Я да, с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому.
1: Угу.
0: Ну, что нужно быть хорошей. Только сам, только ты не хороший. Нет, вот именно, что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но да.
0: Догадываешься?
1: Да.
0: Для твоих друзей особенно, я же все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Кей.
2: Да, Кей.
0: И Марка ругаю, и Кейва ругаю, и всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только, так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно.
1: Прощайся.
0: Пока.
1: Ну, нормально.

Ha ha.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре, я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь, ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

Эти трамвайные пути. Эти

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

Может, завтра. А где все вот эти...

Мне лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включает. Потом я умываюсь, хоть и ужасно лень. И походу вспоминаю, какой сегодня день недели. Пока не покурю, я не поем. И кручу перед телеком с кружкой чая Ахмед. Затем на 3 минуты покидаю.

0: как считаешь. Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губажированный раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный калаш. Острый секатор, табак из эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты. Ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика. Раскрывает фаст, я не засыпаю.

0: Ночной музыкальный вечер в Подмосковье.
1: На бич мы делаем мясо, стейки с кровью.
2: Я не вспомню место, где мы пускаем корни.
0: Тут Гуф, Муравей и Димарс на микрофоне.

Чё, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени подайте на циферблате, кто правообладатель и кто выпускать хотел.

где Клязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть. Но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом.

до Павелецкой. Ищешь смысл, слушай песню. Ищешь суть, заткняй их, сука. Добавь плюсика на крестике. Напряги мозги, если они есть, все здесь. Нас ни с кем не спутать. ТГК, МС,

0: стила.
1: Че пиши, you F?
2: Запись.
1: Бангаса.
2: 1-1-1-1.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Ланкат продакшн, нигуа. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

он просидел чуть больше года, но это другой третий, теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного, абсолютно все, кроме третьего, дружба.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

0: сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник. Жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил меня...

0: птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да, врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.
2: Пропаганда для России.
3: Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. Свои развязки.

по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

камней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно, кому я хочу,

0: крошка, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине, видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне. Летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за

0: Погода кричала мне:
1: тормози.
0: Вчера, а сегодня я очнулся дома. Подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиарежим.

0: вторая личность, хочешь познакомлю? Я так много натворил хуйни.
1: Если чем обидел, извини.
2: Извините, а можно вас на секундочку?
3: Можно познакомить?
1: Да не ваше, блядь.
2: Улыбочком.
1: Не-не-не, извините. Давайте в другой раз как-нибудь, я устал.
4: Я

Зачем ты нужен? Меня многие не любят, но не подают вида. Странные люди, все равно это очевидно. И я не понимаю, по какой причине. Я всегда на связи, тупо возьми и набери мне. Но они появляются только когда им нужно. Просят респекта, который якобы заслуживаю. А я отзывчивый, я не могу отказать, потому что я не могу отказать.

Убегу от пары постовых в паре белых кросс. Кем бы мне на хате затереть за духовный рост? А сотни звонков рубаю мороз. За каждый свой вдох поднимаю тост далеко до звезд. Я ходил тут быстрой походкой. Слышь, когда я чудил, еще не на что было сфоткать. От пасмурной погоды внутри что-то холодит. И не считал, сколько народу кричало мне: тормози, вчера. А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам. Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад. Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше плана и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиарежим.

0: 90-м.
1: Расселся дым, я палю вокруг. Пусть было и трипы, меня не прут. То, что было там, мы напишем тут. Все как есть, лочь, гуф.

0: поезда по району колесе.
1: Заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.
3: Ну, яман, вагуан, оригинал. I'd like a rock one.

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

читать дневник. Помню, все было нормально, все было ровно еще этой весной. Я строил на лето огромные планы и радовал тех, кто был рядом со мной. Хотел продуктивно его провести, думал к сыну сгонять в Индонезию. И, кстати, месяц я там протусил, но вообще не помню.

нужно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

что будет так сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

А. Уа. З. М. Едем дальше.

завтра, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и ну, что-то там щелкнуло.

0: красиво.
1: Дома. Дома. Че?
0: В конечном итоге меня признают невменяемым, но эти строки заставят обратиться.

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что, не всех?

0: На машине было гнездо.
1: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое – это черное, а черное – это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
2: История, о которой мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудь о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем, я так сказал.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим

Банкат продакшн, как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой. Леха устал быть Алешей.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться? Песню
0: пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь?
1: Я не
0: Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные, скажи. Даже крики, психи всем постам.
1: Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке.
2: По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите.

0: Почему?
1: По качану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

Это не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай.

из той же плоскости. На конце два икса. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

Моя бабушка читает газету «Жизнь».

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой. Леха устал быть Алешей.

сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

ебаный в рот. Я же Леха Долматов, и все прекрасно знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю, где

Ну, Яман, Вагуан, Оригинал. I'd like a rock one.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Ты песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка, прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные, скажи.
1: Да вот
0: скажи, греки, психи, всем постам.
1: Да. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке. Смотри. Да. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите про...

0: Почему?
1: Покачину. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне поспать, хоть чуть-чуть. С вашими тусовками я совсем не могу заснуть.
0: Хорошо, сейчас позвоню, скажу, чтоб не приезжала. Завтра едем на студию, Ва, ты обещала.
1: А мама не может съездить? У нас...

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. Свои

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: А курить можно?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет.
0: Не буду, нет, это позор. Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу, твои друзья-наркоманы.
1: Бабушка сидит.
0: Ну, это ж бабушка знает сама прекрасно все.
1: У меня друзья-наркоманы?
0: Все. Паша,
1: ты зачем говоришь?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну, вот когда ты вырастешь...
1: Когда?
0: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
1: Что?
0: Ценность мира, жизни, человечества.
1: Поняла?
0: Я да, с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому. Угу. Ну, что нужно быть хорошей. Только сам только ты не хороший. Нет, вот именно что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но да.
0: Догадываешься?
1: Да.
0: Для твоих друзей особенно, я же все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Кей. И Марка ругаю, и Кейва ругаю, и всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно становится.
1: Прощайся.
0: Пока.
1: Ну нормально сказать.
0: Ну пока.

0: в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
0: мимо домов,
1: по мостовым,
0: по мостовым.
1: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
1: по мостовым.
0: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.